0: Очередная встреча в темноте. Meet Me in the Dark. Итальянский проект Ave в наших приемниках. Но с Европой Плюс встречи приятны не только по ночам, но и ранним утром в летнем У. Сегодня на старте вторника тебя встретит Тимур Бодров. Как следует взбодрит, зарядит отменным настроением, позабавит классными играми, порадует улетными подарками в виде приятных гаджетов, в том числе и будут и денежные бонусы. Так что начнем день правильно и начнем ровно в 7 утра по Москве. Заводи будильник, чтобы не проспать. А пока за наше настроение будут отвечать Джонни и Федук. Солнечная тема лета. Еще услышим Мухаммеда Рамадана, трек Yella. Но сперва здесь Temper City и крутейшая работа Self-Aware. Буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: насколько все-таки это приятное время года, которому неустанно посвящаются десятки хитов каждый год, и Джонни Федук тоже не прошли мимо. Это лето, только что на Европе Плюс, в Москве, 3.33, я, Олег Шишкин, салют всем не спящим, продолжим приятно проводить время под первоклассную музыку, что предлагаю послушать в ближайшие 15 минут. Как насчет Вани Дмитриенко? Да, взбодримся под поп-рок тему ртуть, еще предлагаю новинку от Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre, и добавим сюда щепотку музыки из Техаса с элементами соула. Хит Cold, Post Malone уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Европа Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пошли по списку. Tame Impala, Jenny, Dracula. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и летняя вещица Мичика.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: Дракула, который, считаю, вполне заслуженно добрался до вершины чарта. Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе? Посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, French Montana и Макса Би, хип-хоп трек Ever Since You Left Me, но прежде Кайра хит Sore.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И мне кажется, что это просто идеальный летний трек для того, чтобы включить его на рассвете и сбросить с себя остатки ночи, глядя в горизонт, что мы, собственно, прямо сейчас и сделали. Hello, именно так называется хит. Это Мизма на радиостанции номер один в России, в Москве, 4:32. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Встречаем вторник, 14 июля. И встречаем его под такие хиты, как Satisfy от Келлина Харриса и Джеззи. Еще услышим тему Trouble от Flight Facilities, но прежде свое музыкальное слово возьмет Алекс Уоррен с работой Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают певицы из Австралии Townsend I, Dance Monkey. Еще услышим ветеранов американского металла Disturbed, The Sound of Silence. И кей-поп банда BTS, Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что смело остаемся с Европой Плюс.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Ну ок, я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Еще одна свежая вещица нашего плейлиста. Magnetic The Bozo в наших приемниках. 5.17 в столице. Ждем Тимура Бодрова и летнее У. Напомню, что старт 7.00. Кто желает улетных игр, классных подарков и заряд бодрости на весь день, то присоединяемся, ждем. Ну а вечером этого вторника не забываем Костя Фомин и летний вайб на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

это можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. А что в этом приложении? А там твоя любимая радиостанция звучит в режиме 24/7. Там доступны все наши подкасты. Там все наши 9 музыкальных потоков разных стилей и прямая трансляция из нашей студии. Так что загружаем и пользуемся в любое время и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами KDDK, новинка Bambaleo, Sibul, DJ's Your Second Name и Bruno Mars, I Just Might.

Электронщики из Австрии. Клан Карасел. Райт. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.

0: Ужели и компании. А песня про выход из темноты к свету, о пробуждении и начале нового дня. Да, ребята, что мы имеем на календаре? Вторник, 14 июля. Вы слушаете Европа Плюс, радиостанцию номер один в России. И для вас идеальный летний саундтрек. Далее продолжим энергично. В компании Чонгука и Ашера будет «Standing Next to You».
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дуэт из Италии Эйв, Энрико и Адри в эфире нашем. Дуэт Эйв прорывным для парней стал трек, который мы сейчас слышим, называется Meet Me in the Dark. Качающий Deep House и Melodic Techno релиз. Нравится песня, обязательно поддержите ее в Еврохит Топ 40. Ну а мы давайте с еще одними фрешменами продолжим. Правда, это будут уже рокеры из Израиля. Встречайте команду Temper City с треком Self Aware.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
2: Та-дам! Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
4: Неужели меня оставили?
2: Возрастное ограничение 6+.
5: Этот щенок будет моим.
2: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Нирвана, песня Сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Да, это моя Мишель и на Малиновой Луне на Европе Плюс. Пожелаем Тане Ткачук удачи и вам тоже, ребята, удачи. Желаю достичь всех поставленных целей сегодня, во вторник, 14 июля. Ну, а если хочется еще больше хитов, еще больше музыки, то оставайтесь с нами вместе с Европой Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское. 7:00. Время новостей, время Марата Бикметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. И бразильские влюбленные установили рекорд по поцелуям. Об этом прямо сейчас. Итак, Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджетные дефициты. Ранее правительство перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Такие данные посольство страны получило от консульства в Измире. Там подчеркнули, что дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев одного из пятизвездочных отелей в городе Кушадасы. Как сообщалось, были госпитализированы 54 человека, в том числе 7 иностранцев. У них выявили симптомы пищевого отравления. На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Сегодня в первом матче в 10 вечера по московскому времени встретятся Франция и Испания. А завтра, также в 10 вечера по Москве, начнут играть Англия и Аргентина. Напомню, чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Матч за третье место состоится в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. Ну а финал начнется в воскресенье в 10 вечера по Москве. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине года зафиксировано падение продаж на 10-25%. Основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Как пишет «Известия», тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Бразильские влюбленные попали в книгу Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. 32-летний Ренато Байма Гаия, поцеловавший свою избранницу, заявил, что этот рекорд доказывает, что они являются лучшей парой в мире. При этом ранее он уже был дважды отмечен рекордами за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у мужчин. Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за минуту. Сейчас он принадлежит японской паре – 277 поцелуев. Конец выпуска курса валют на сегодня – доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. В Москве 7:03. Далее на Европе Плюс летнее. У и Тимур Бодров. С добрым утром.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Так. И вот что, значит, нужно делать, чтобы регулярно в ваш организм поступали радость и хорошее настроение. Значит, важно несколько раз в день делать зарядку. Вот, зарядку для губ. Значит, аккуратно растягиваем губы, не сильно напрягая. Короче, ребята, давайте чаще улыбаться. Всем привет, я Тимур Бодров, и прямо сейчас мы начинаем летнюю...

0: летним ум на Европе плюс.
1: Боже мой, он проспал. Значит, кто рано встает, от того премия не уплывет. Вот что нужно было сказать вам. Вот, если, конечно, мы сегодня не опоздаем на работу. Но я на работу не опоздал. А для вас премия 100% будет сегодня в игре на повышение. Это игра на повышение, в которой мы отложили для тебя 3040 рублей. Вот, 3040 рублей, чтобы забрать эту сумму, не пропусти игру на повышение после 9:00. Значит, также сегодня этим утром для вас колонка беспроводная, наушники беспроводные также и много классной музыки. Прямо сейчас в летнему «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».

0: объединивший фирменную фестивальную энергию Мартина Гаррикса и узнаваемый вокал поп-королевы Мадонны. Мадонны, да, эти ребята поработали вместе, записали трек Bizarre для альбома Мадонны «Исповедь 2» Confessions 2. Так, 7.20 в столице, ну и давайте с молодыми и талантливыми продолжим. Буквально пару минут терпения, и здесь главный фрешмен прошлого года. Ждем Алекса Уоррена и его Fever Dream.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-4741, 16+.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
6: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Гороскоп. Летним у.
2: Гороскоп на сегодня. Так, у нас сегодня вторник и 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Ну, не все же вам за всех отдуваться. Раки. Извините. Раки, сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. Так. Это были близнецы. Еще раз давайте. Близнецы. И сегодня не время для поиска смысла жизни. Займитесь насущными делами. И вот раки. Помните, что большое видится на расстоянии. Львы. Близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы. Не проспите все важные события этого дня. Весы. Ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы. Энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы. Сила притяжения к кому-то окажется очень-очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. И рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: to you. Безумно красивая песня. Или не просто песня, призыв, приглашение открыться чувствам. Да, об эмоциональном и физическом слиянии двух душ. Группа «Энада». Да, слияние сквозь призму танца и любви. Это были «Энада» и «54 Ultra».
1: Лето «Микс». В летнем «У» на Европе Плюс.
0: Да, миксуем. Это лето на Европе Плюс. Улыбками, хитами, подарками. И сейчас, ну, скажу вам честно, горю желанием кому-то подарить беспроводные наушники. Значит, но, чтобы выиграть наушники беспроводные, нужно тебе опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. Значит, слушайте внимательно. Факт. Значит, фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И ура, в 2026-м он выпустил пластинку под названием «Романтик». «Романтик». Значит, чью пластинку мы ждали 10 лет? Чья песня стала номером 1 в Еврохит-топ-40 в этом году? Ребята, узнали, о ком идет речь? Звоните прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ПКМенюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо.

0: Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Значит, миксуем это лето подарками. Очень хочется подарок подарить Анатолию из Краснодара. Привет, Анатолий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Значит, это лето микс. Сразу, конечно, хочется тебя спросить, из чего ты миксуешь это утро? Ну или, например, хотя бы из чего ты миксовал сегодняшний свой завтрак? Что было вкусненького?
2: Вкусненько сегодня было. Да, наверное, чай с яичницей.
1: А десерт? Десерт был?
2: Десерт нет, не был.
1: Сегодня без десерта. Ладно, давай тебе в качестве десерта наши беспроводные наушники. По-моему, очень классная штука. Вот. Но подарить я тебе их смогу после того, как озвучу факт об одном всемирно известном артисте. А ты этого артиста узнаешь. Значит, вот он факт. Фанатам этого парня пришлось ждать 10 лет выхода его нового сольного альбома. И в 2026 году долгожданная пластинка вышла. Альбом «Романтик» или «The Romantic» поэта. По-американски, по-английски. Так, о ком идет речь, Анатолий?
2: Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Ну давай, Анатолий, проверим, прав ли ты. Послушаем «Лето Микс».

0: Абсолютно верно. Поздравляю тебя. Именно Bruno Mars был загадан.
1: Спасибо.
0: Поздравляю тебя. Вот. Знаю, что кто-то помогал тебе с правильным ответом. Супруга твоя, да?
1: Да, и Лена помогла мне.
0: Лене огромный привет. Всему Краснодарскому краю привет. И тебе, Анатолий, пусть в твоем в летнем миксе обязательно будет хорошее настроение и обязательно будут хиты от Европа Плюс. Классного тебе дня. Спасибо.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Ребята, мы продолжаем суперхитово. Далее здесь диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мичико.

0: Возможно, этого парня вы знали и ранее, но знали как актера, но не подозревали, как классно он поет и какие замечательные песни сочиняет. Доминик Файк в «Летнему только что». Доминик Файк, если что, он снимался в сериале «Эйфория», ну и начинал как музыкант. Только что трек «Baby Dolls» его дебютного EP. EP или по-нашему мини-альбома. Окей, 7.48, точное московское. Продолжим в «Летнему» в ритмах джаз-кабаре. Ждем Рэй и «Where is my husband?».
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газон, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Englishman in New York. Супер песня всех времен. Песня «Манифест свободы». История о том, как важно быть собой, сохранить свою идентичность вопреки всему давлению обществу. Кто автор этого шедевра? Sting. Стингу наше спасибо. А нам пора, ребята, лететь во второй час летнего ух.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 ровно.
4: Европа, Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Марата Бикметова.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. Третьяковка предложила выбрать художника для новой экспозиции, и работодатели стали лояльнее относиться к служебным романам. Об этом прямо сейчас. Итак, в Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса. В него вошли 500 предприятий. Как сообщил ТАСС, министр курортов и туризма региона Сергей Ганзи, до компании оперативно доводится информация о мерах поддержки. 11 июля правительство России выделило больше 4 миллиардов рублей туриндустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний, работающих в сфере туризма. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента. Проект поддержали 139 депутатов партии ТИСА. Ранее премьер Петер Мадьяр внес проект поправки к Конституции, который предусматривает отстранение президента и ограничение депутатских сроков 12 годами. Члены партии Фидес и ХДНП бойкотировали заседание, но это не помешало принять инициативы, поскольку у партии Мадьяра конституционное большинство. Турпоток из России на Хайнань в январе-июне вырос почти на 68%. За первое полугодие на китайском острове приняли свыше 378 тысяч россиян. Показатель сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в июне остров посетили 70 тысяч граждан России, что выше показателя Таиланда на 7%. На Хайнане рассчитывают по итогам года принять не меньше 700 тысяч россиян. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. За последние годы Третьяковка не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам сотрудников. Как говорят эксперты, если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах запреты на романтические отношения, то сейчас бизнес понял, что контролировать жизнь взрослых людей бессмысленно. Более того, в период влюбленности у сотрудников часто растет мотивация. Единственное ограничение, за которым продолжают пристально следить, это возможные отношения между руководителем и его прямым подчиненным. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 76 рублей 62 копейки, евро также в минусе 87 рублей 58 копеек. В Москве 8 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс летнее у и Тимур Бодров. С добрым утром!

вот что интересного случилось сегодня, 14 июля. Значит, ровно 130 лет назад был представлен первый российский автомобиль. Автомобиль Фрезы Яковлева. Тачка разгонялась до 21 километра. С 14 июля 1897 в России разрешили не работать по воскресеньям. Короче, появился первый выходной. Что забавно, суббота стала выходной только в 67 году, 1967. Ну и что, и Магадан мы поздравляем. Ровно 87 лет назад он получил статус города. Ну и я, Тимур Бодров, вас отдельно поздравляю. Ребята, поздравляю, у нас стартовал второй час летнего.

0: рано встает,
1: того тостер хлебом плюет.
0: В летнем У на Европе Плюс.
1: Надеюсь, вы там плотно сегодня позавтракали, не пожертвовали завтраком ради дополнительных минут сна. Вот, мы вас почуем суперхитами. Суперхитами и подарками, потому что мы — это Европа Плюс и летний У. Значит, в этом часе не пропустите «Кто куда». Это игра, в которой мы путешествуем по прикольным местам и дарим на память об этом путешествии беспроводную колонку. Подробности чуть позже, а прямо сейчас мы слушаем BTS и их «Swim».

0: кстати, не подозревал, как органично могут звучать эти парни вместе. Джонни и Федук. Джонни и Федук. И вообще, может быть, им в группу все-таки объединиться, а? Как думаете? Вот. И она могла бы называться Федони. Федони. Или что-то более хлесткое. Джодук. Да, Джодук, песня «Лето» только что в летнему. Так, далее продолжим не менее хитово. Здесь появится крестный отец транса. Ждем Тиеста и его «Beautiful Places».
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
10: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
11: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
16: Больше хитов. Больше музыки.
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Что пообещали звезды на сегодня, вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, так что займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, силы притяжения кому-то окажутся очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: Итальянское трио Дебауса. Дебауса, парни, которые пропагандируют свое музыкальное направление Scandi House. Scandi House — это микс классического диско, фанка, клубного грува и живых инструментов. В качестве примера трек Magnetic от Дебауса только что в летнему. Окей, а далее в летнем у ты. Ты, с кем я отправлюсь в путешествие и на память об этом путешествии подарю колонку беспроводную. Кто ты, как тебя зовут, сейчас узнаем. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
2: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Мы сегодня отправляемся вместе с Александром из Уфы. Саш, привет, доброе утро.
2: Да, здрасте.
1: Приветики. Ну, рассказывай, где вы там в Уфе загораете, купаетесь, отдыхаете?
2: Честно говоря, еще не купался. Работаем, работаем, времени купаться.
1: Ну ладно, я, что уж говорить, тоже в этом году еще не купался, жду отпуск. Ну, вообще просто, где в Уфе там место отдыха пляжного? Есть такое?
2: Белый, Уфимка, Ельмурзина. Можно найти.
1: Хорошо, хорошо. Будем знать, когда в Уфе будем в гостях. Вот, а мы с тобой сегодня загораем, ну или мечтаем позагорать. Сейчас расскажу про один пляж, место достопримечательность, и потом задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь беспроводную колонку. Итак, Александр, слушай, мы сегодня с тобой на одном из самых знаменитых курортов мира. Это пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Кстати, это единственный пляж в мире, который способен без давки, катастроф превратиться в стадион для миллионов людей. Вот. А тебе, Александр, нужно сказать, что за грандиозное музыкальное событие состоялось здесь в мае 2024 года. Собравшее огромное количество людей, 1 600 000 человек. Значит, в мае 24 года там состоялся фестиваль «Сальса-дром» или бесплатный концерт «Мадонны». «Сальса-дром» или «Мадонна пела там». Александр.
2: Даже не знаю.
1: Ну, давай угадаем. Итак, Саша, ну где мы на Европе Плюс?
2: Фестиваль.
1: Поэтому...
2: Фестиваль.
1: Поэтому... Кто поет на Европе Плюс?
2: Может, Мадонна?
1: Абсолютно верно. Celebration Tour. Мадонна дала бесплатный концерт на Копакабане в Рио-де-Жанейро. Ну что, Саша, во-первых, я тебя поздравляю, колонка твоя.
2: Вот.
1: И во-вторых, ну давай, пусть и с погодой повезет, пусть и время найдется, ты позагораешь, отлично проведешь это лето, вот, чтобы потом не грустить в сентябре. Уфе, привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон, продолжаем в компании Билли Айлиш.

0: Лучшая музыка на Европе Плюс прямо сейчас или только что хит, который доминирует в хит-парадах сразу нескольких континентов в Европе, в Америке, в Австралии. Это Dracula от Tame Impala и Jenny. Ну и отдельно приятно, конечно, что Dracula сейчас номер один в нашем Еврохит ТОП-40. И так, если честно, хочется, чтобы Tame Impala и Jenny подольше сдержались на вершине чарта нашего. Так что, ребята, девчата, поддержите их, проголосуйте в Еврохит ТОП-40 за них на europlus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
4: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБН 116-784-739-2130+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: История Anti-Hero Марлона Рудет. История о том, что нужно разрешать себе быть не идеальным, ошибаться, быть антигероем. Красивая песня, но Бодров, хорош болтать. Нам пора начинать третий час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: А послушаем мы новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Страны Европы договорились с Украиной о совместных усилиях в области ПРО. В Ростовской области на заправках будут информировать автовладельцев о наличии топлива, и работодатели стали спокойнее относиться к служебным романам. Подробности далее. Британия, Франция, Германия, еще 6 стран Европы договорились с Киевом о совместных усилиях в области противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении так называемой коалиции желающих, собравшейся в Париже. Речь идет о коллективной ПРО, а также об общих технологиях и промышленном производстве. На фоне громких заявлений ЕС закрывает въезд для граждан Украины призывного возраста. В Ростовской области на заправках будут информировать автовладельцев о наличии топлива и интервалах работы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании. Также он распорядился привлечь казаков для дежурства на АЗС и обеспечения порядка на заправках. Все эти меры приняты в рамках действий по стабилизации ситуации на топливном рынке региона. На это направлены федеральные меры регулирования рынка топлива, ограничения экспорта, восстановления производства и налаживания логистики, пояснил глава региона. Исторический парк «Россия. Моя история» в Ростове-на-Дону за первое полугодие посетили более 127 тысяч человек. По этому показателю Донская площадка заняла второе место в сети, уступив только Тюмени, и стала первой в стране по числу юных гостей. С экспозициями ознакомились более 102 тысяч школьников. Об этом сообщили в региональном правительстве. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Далее на Европе плюс летняя У.
0: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. «Европа Плюс» – для детей старше 12 лет.

поздравляем с днем рождения. Кого? Сегодня 14 июля. Значит, сегодня на свет появился ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Поздравляем. Родилась британская актриса, сценаристка, продюсерка Фиби Уоллер-Бридж. Обожаю ее, а точнее ее сериал «Дрянь». Это мой любимейший сериал всех времен. И, конечно, сегодня, 14 июля, поздравляем Дэна Рейнольдса из группы Imagine Dragons. Да, Imagine Dragons. Желаем им побольше классных хитов, ну и Дэну побольше уморительных гэгов в Дэдпуле. Ладно, ладно, я знаю, это другой Рейнольдс. Окей, а в Москве 9.04, я Тимур Бодров на Европе+. Третий час летнего УУ.

изящный, качающий, теплый пиано-хаус Satisfy Calvin Harris и Jay-Z. По-моему, идеальный трек для пляжных вечеринок и дачных опен-эйров. И да, ребята, еще больше летних хитов сегодня для вас в шоу. Летний вайб. Летний вайб – то самое шоу, что способно конвертировать любое пространство в пляжный клуб. Шоу, которое вырывает из рутины и переносит в атмосферу бесконечных каникул, солнца и беззаботности. И прямо сейчас в летнем вайбе демо-версия вечерних танцев слушаем «Disco House – I Like to Party». Это «Disco Junkie».

чистый гедонизм. Трек, под который невозможно стоять на месте. Это I Like to Party от Disco Junkie. И, конечно, еще больше музыки, под которую хочется пить коктейли холодные, танцевать на песке сегодня вечером на Европе Плюс в шоу «Летний вайб». Летний вайб начнется в 20.00.

0: заклинание на хорошую погоду. Бомбалео. Ну, вроде бы норм погоды, да, в столице обещают. На выходных вообще лето полноценное вернется. Ну и у нас здесь на Европе Плюс в летнему будет жаришка. Все потому, что Тимур Бодров приготовил мега горячий хит. Хитище. Трек, который вирусится в интернетах, в чартах поднимается. Скоро слушаем Self-Aware от Temper City.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп на сегодня, вторник, 14 июля. Овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого. Не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла в жизни. Займитесь насущными делами. Раки, помните, что большое видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы. Ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы. Энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы. Сила притяжения к кому-то окажется очень мощной. Козероги. Последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи. Любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями и рыбой. Ваша лестница к вершине успеха сегодня превратится в эскалатор. Летняя,

0: Появится. Группа «Градусы» вернулась с песней «На ресницах». А далее у нас тут возвращение другого супер-пупер-хита. Вернется игра на повышение. Игра, в которой тебе удастся прошвырнуться, прогуляться по нашему денежному хранилищу. И там не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 000 рублей. Хочешь выиграть эти деньги? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Если вдруг с машиной. Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
12: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ира у нас на проводе. Ира из Хабаровска. Ира, привет, добрый вечер.
3: Добрый. У нас, да, уже вечер.
2: Вечер. 16:41. На. Ну что, как тебе в нашем денежном хранилище, хочу я спросить. Вот, с деньгами пахнет, красиво, светло. Как ты себя ощущаешь?
3: Как-то все вместе. Все в совокупности. Вместе.
2: Ну, то есть, что-то да. Приятное, что-то хорошее, я правильно понимаю?
3: Да, позитив.
2: Позитив. Ну, конечно, потому что для тебя, Ирина, не только отложенная сумма, но еще и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. И вот ты сейчас прогуляешься по нашему денежному хранилищу, будешь открывать ячейки одна за другой, вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может быть ячейка со словом «стоп-игра». Если прозвучала «стоп-игра», значит, все, Ира... Баста, крапузики, все деньги сгорели. Вот. Угу. Давай, вовремя остановись, сделай правильный выбор. И начинаем, да?
3: Да.
2: Поехали. Значит, вот мы в денежном хранилище, открываем сразу же первую ячейку.
0: 1450 рублей.
2: А там 1450 рублей. Ира, что мы делаем? А, погоди, смотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: И сразу бонус для тебя, понимаешь? 11450 рублей. Ира, что мы делаем?
3: Ну, я думаю, рискнем.
2: Еще одно ячейка какое. Хорошо.
3: Да.
0: 2520 рублей.
2: 12520 общая сумма. Что делаем? Берем или идем дальше?
3: Тормознем. Интуиция подсказывает, что надо остановиться.
2: Надо остановиться. Или еще одну. 15. 14.
3: Нет, не буду рисковать.
2: Ну, пока музыка идет, время есть. Ира, подумай.
3: Ну, давайте, говорили.
2: Ну, смотри.
0: 3040 рублей.
2: Буквально на последней секунде. Ирина увеличивает выигрыш. И теперь 3040 рублей. Сумма отложенная. Плюс бонус от Озонбанка. Общий выигрыш. 13040 рублей. Ура! Так, значит, парочка важных моментов. Если хочешь, Ира, мы можем послушать, что было в следующей ячейке. Хочешь?
3: Ну давай послушаем.
2: А там...
0: Стоп, игра!
2: Ты посмотри, как ты вовремя сумела все сделать. И другое важное уточнение. Дело в том, что, несмотря на то, что такая большая разница между Москвой и Хабаровском, Ира сегодня что? Пропустила подсказку. Вот, призналась она мне за эфиром, поэтому она вслепую сегодня тут передвигалась и, тем не менее...
3: Слушала, сегодня пропустила и дозвонилась.
2: Ну да, говорит, все дни слушала подсказку, не могла дозвониться, сегодня подсказку пропустила, но дозвонилась, и все получилось превосходно. Я поздравляю тебя, Ирина.
3: Спасибо.
2: Привет Хабаровску и классного тебе лета желаю. Все.
3: Спасибо.
2: Значит, что я должен сказать всем остальным слушателям Европа Плюс, кто хочет также оказаться в нашем денежном хранилище? Подсказка. Каждое утро в 7 с копейками. Слушайте внимательно ее и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. Летним У на Европе Плюс.

0: сильнее сомнения вопреки. Ваня Дмитриенко так вот оригинально приглашает на свой концерт. Он скоро уже в августе, в первый уикенд августа. Да, короче, девочки, бежим в Лужники, будем петь хором «Венеру», «Юпитер», «Шелк» и песню мою любимую про пятки. Да, да, Ваня Дмитриенко в Лужниках 2 августа.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: All the Time. А музыка для вечеринок есть для вас где? На сайте нашем. Там есть специальный канал, он называется Euro Plus Party. Также для танцев прекрасно подходит мой любимый подкаст Top Club Chart. Слушайте, заходите europlus.ru. Так, я Тимур Бодров. Мы завершаем летние У на сегодня. Все вернется завтра. И подарки, и суперхиты. Летние У завтра в 7:00. Классного дня. Пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Миша. Доброе утро всем. Больше 1 000 000 заявлений поданы в колледжи через госуслуги. Платежи регионов по бюджетным кредитам могут перенести. И россияне стали чаще покупать голубику, ежевику и малину. Об этом прямо сейчас. Итак, больше 1 000 000 заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, лечебное и сестринское дело, туризм и гостеприимство. Сервис «Подбор колледжа» на госуслугах помогает узнать о востребованных специальностях, выбрать колледж по разным параметрам и оценить свои шансы на поступление, учитывая средний балл аттестата. Размер субсидии на покупку электромобилей может быть сокращен с 35 до 10%. Такую возможность Минпромторг обсуждает с отраслью. Как пишет «Коммерсант», среди активных сторонников этой идеи производитель электрокаров «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему числу людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. Мэр Москвы, напомню, возглавляет комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление. По его словам, доходы формируются неравномерно, и в целом ряде регионов бюджеты дефицитные. Ранее правительство России перекрывало эти проблемы с помощью бюджетных кредитов, и теперь обсуждается вопрос о переносе сроков их возврата. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. Как пишет «Известия», по итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше пенсионного возраста. Заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или работать после выхода на пенсию. Банки же рассчитывают, что большинство кредитов будет погашено раньше установленного срока. Этим летом россияне из ягод стали чаще выбирать голубику, ежевику и малину. Наиболее впечатляющую динамику в июне продемонстрировала голубика. Ее продажи выросли в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Как пишет газета «Ру», продажи ежевики увеличились на 111%, а малины – на 30%. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Речь идет о клубнике, вишне и черешне. Ну а в зимний период растет спрос на черноплодную рябину и красную смородину. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю удачного вторника.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Marshmello и Portugal The Man. Максимально летний хит Феникс на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 10:20 в столице. Просыпаемся и летим в это утро смело. Прэч Матан и Макс Би ожидает впереди. Ever Since You Left Me. Сразу после Jetplane, Rehab, Vice и GP Cooper на Европе Плюс.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
4: Все подробности на сайте europaplus.ru.
5: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Магическая совместная работа Мартина Гаррикса и Мадонны «Бизар» на радио номер один в России, 10.35 в столице. Мы движемся далее. Феликс Йенсов и Элис Бекстер ожидают нас в «Ready for Love». И также «Fever Dream» успеем послушать Алекса Уоррена в твоих динамиках.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Полчаса крутейшей музыки впереди тебя ожидает. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно «Моя Мишель» и обязательно «На малиновой луне». Дуэт «Оливер 3» и Робин Шульц «Miss You». Также сегодня в твоих динамиках ранее остальных BTS с треком «Swim». Все это в следующем часе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом. Впервые. ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.

0: Трек, под который невозможно усидеть на месте, это DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michiko на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Если ты хочешь оставаться вместе с нами не только, когда ты в машине или возле радиоприемника, у меня есть для тебя кое-что. Да, доставай смартфон, вводи Radio Hub и скачивай наше приложение. Все музыкальные потоки, в том числе новые, доступны для тебя. Там совершенно очаровательная музыка. Каждый раз, когда я слышу, ну, я не знаю, я не могу не танцевать. Sugar Baby впереди и Stronger сразу после Stay от Леони и Калум Скотта специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ку-ку-ку-ку-ку! Купи билет!
7: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
8: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
9: Ну ок, я бы послушал.
8: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
9: Ну ок, я бы сыграл.
8: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Медуза и Генри Камомил. Don't wanna go home на радио номер один в России. 11:34 уже в Москве. Что если я тебе скажу, что вчера было лето, сегодня лето и через месяц тоже будет лето? Прекрасное ощущение, не правда ли? Двигаемся дальше. The Imagine Dragons, Thunder, также Алип Арбен, впереди Ирани Миллер. Body Talk в твоих динамиках на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове +30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды сегодня в городе...

0: эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно мистер Тедди Свимс появится. Споет мистер Know It All в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Также послушаем Rise Up, Thomas Jack. Чуть ранее остальный красавчик Post Malone, его трек Cold. Все это на Европе Плюс уже в следующем часе. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держитесь». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Атмосферная работа Antar 54 Ultra на Европе плюс Talk to You. С кем поговорим дальше? С Бобом Синкларом, Гейзи, да, can't wait. Не могу дождаться сразу после Чимина. Ху, Европе плюс не пропускай.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись, Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
12: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
14: Категория 18+.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Настоящий спонсор учащенного сердцебиения KDDK с треком Bamba Laylo In Your Heart на Европе Плюс. 12:34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся вперед. Оливия Дин впереди, Man I Need, сразу после Self Aware, Tambor City в твоих динамиках на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды сегодня в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя.

0: апельсин.
1: Это Антон Камолов,
2: Артур
3: и Саша.
1: Если мы что-то не договорили в эфире,
3: можем
2: договорить здесь.
4: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Радио номер один в России ВКонтакте. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: All I Need — это летняя атмосфера, прекрасное настроение, хиты на Европе плюс, Джонни, Федук, лето. Да, летим вперед, у нас очень много хорошего материала специально для тебя. Не советую удаляться далеко. Written in the Stars, например, прозвучит Тани Темпа, Эрик Тернер. Сразу после Джейд от Church в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Ну вот тебе немножко мотивационного заряда от Тани Темпа. Written in the Stars на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. В Ростове-на-Дону 13 часов. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, привет.
5: Привет, Даша. Всем доброго дня. Евросоюз начал переговоры о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Власти Ростовской области отменят штрафы для водителей, стоящих в очередях на АЗС. И стало известно, сколько россиян готовы обращаться к нейросетям за помощью. Об этом прямо сейчас. Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела или главы, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. В Ростовской области необходимо отрегулировать работу камер фото-видеофиксации на выделенных полосах перед АЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Кроме того, на заправках организуют информирование о наличии топлива и интервалах работы. В Ростове из-за топливного кризиса выросли цены на занятия по вождению. По информации Дондей, стоимость занятий увеличилась на 25% и более. Сейчас индивидуальная тренировка стоит от 2 до 3 тысяч рублей за полтора часа. Многие инструкторы подняли цену на 500 рублей, а некоторые на 1000. Это связано с нехваткой бензина в городе. Почти половина россиян готовы использовать искусственный интеллект для получения советов и простых объяснений сложных вопросов. Таким выводом пришли аналитики. Согласно исследованию, 40% опрошенных готовы обращаться к ИИ-помощникам, чтобы получить понятное объяснение сложных тем или советы по различным вопросам. Еще 16% респондентов используют или готовы использовать искусственный интеллект для учебы, изучения иностранных языков и освоения новых навыков. 14% считают нейросети полезными для планирования дня, составления списков дел и напоминаний. В конце выпуска курса валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 76 рублей 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 31 градус по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Даша Романова.
6: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмолл. ООО Мебельмолл.
7: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: включай музыку погромче, чтобы заглушить голос вторника, который так и говорит: давай, работай. В этом часе предлагаю все-таки немного побунтовать, тем более, что сегодня праздник хаоса и беспорядка. Но мы с тобой не будем поддаваться, конечно, полностью, да, всякому там бардаку. Но однозначно давай устроим маленький порядок в своем настроении, и я, Даша Романова, помогу тебе в этом. Ну и чтобы подсластить твои рабочие будни, напоминаю, что в этом часе разыграю запас мороженого. Где-то мы его вчера припрятали вместе с Александрой, у тебя есть все шансы найти и забрать. Так что будь начеку, по моему сигналу звони в эфир. Еще нас ждет обязательно гороскоп, звезды найдут правильные решения, да, всяких там важных задач, чтобы твой день прошел хорошо. Ну а пока давай заряжаться энергией через динамики. В этом часе обещаю поставить тебе классную музыку. Очень скоро появится Эйв, Meet Me The Dark. Также тебя ждет великолепный Алекс Уоррен, Forever Dream на подходе. Ну и очаровашка Tame Impala вместе с Дженни и хитом Дракула тоже, знаете ли, не за горами. Включайся давай поскорее вместе с Европой Плюс, заставим этот день звучать ярко.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Тут психологи выяснили, что если человека закрыть в темной комнате, куда не поступает звук, свет и другие сигналы из внешнего мира, то он полностью дезориентируется. Но у нас с тобой есть секретное оружие. И это музыка. Она прям как компас. Задает ритм, направление и, конечно, выравнивает наш внутренний баланс. Так что, если вдруг ты чувствуешь, что слегка запутался в этом вторнике, не переживай, сделай погромче. Тейм Импала и Дженни станут твоим персональным маяком и выведут тебя на свет.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Представляешь, сегодня еще и день рождения пенсии. Серьезно, вот есть такой праздник. Вспомнится мне тут, значит, что в школе мы мечтали работать. На работе мы мечтаем не работать. А это уже возможно только на пенсии. Но, может быть, есть еще и другой какой-то план, вариант, возможность. Но об этом мы узнаем чуть позже из нашего гороскопа.
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Ближе к середине дня самое время добавить щепотку волшебства. Итак, овны, начните ту самую новую жизнь именно с этого вторника. Тельцы, свалите ответственность на другого, не все же вам за всех отдуваться. Близнецы, сегодня не время для поиска смысла жизни, займитесь насущными делами. Раки, помните, что больше видится на расстоянии. Львы, близкие оценят, если в своих планах вы поставите их на первое место. Девы, не проспите все важные события этого дня. Весы, ваше упрямство будет высоко оценено. Скорпионы, энергия будет бить даже слишком активным ключом. Стрельцы, сила притяжения к кому-то окажется очень мощной. Козероги, последнее, на что сегодня стоит обратить внимание, это мнение окружающих. Водолеи, любую хандру отлично вылечит ваша внезапная встреча с друзьями. Рыбы, ваша лестница к вершине успеха превратится в эскалатор.

0: сейчас по номеру 320-105.7 и называй место, где тебя ждет этот сладкий клад. Все честно, дерзко и очень-очень вкусно.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове сейчас ясно, 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра ожидается небольшой дождь. Днем до плюс 29. Ветер западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Реклама.
5: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
4: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Два

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Сломалось. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Spice Quest на Европе Плюс.
1: Вот все-таки как удивительно, когда лето, особенно хочется есть мороженое как можно чаще, да? И этот самый запас мороженого прямо сейчас можно выиграть на Европе Плюс. У нас Танечка дозвонилась, была самой быстрой, ловкой, смелой и умелой. Тань, привет! Татьяна!
2: Алло, алло, привет!
1: Привет-привет, Тань! Как настроение, как дела?
2: Ой, теперь замечательно.
1: Ну, вот я надеюсь, что будет еще лучше. Тань, смотри, самое главное вот сейчас назвать, где вчера Александра спрятала запас мороженого для тебя. Варианты ответа нужны? Или сразу, сходу?
2: Сразу.
1: Сразу? Ну, давай пробовать.
2: Первая миля.
1: Первая миля. Это парк «Первая миля».
0: Квест пройден.
2: Да.
0: Собирай свой запас мороженого.
1: Я тебя поздравляю, квест пройден успешно, ты молодец, твой запас мороженого теперь у тебя, расскажу где и как в парке первой мили ты его заберешь, это шутка, конечно, но в любом случае. Но теперь этот самый запас, еще один запас, нужно перепрятать. Я могу тебе предложить три варианта, можешь назвать свой вариант.
2: Давайте три.
1: Смотри, можно спрятать в парке имени Максима Горького, можно возле Муз-театра, там прекрасный фонтан есть, да? А можно в Покровском сквере.
2: Давайте возле Муз-театра.
1: Итак, Татьяна сегодня припрячет запас мороженого возле музыкального театра. Ну и завтра у кого-то будет возможность этот самый запас получить. Тань, тебе спасибо, тебя еще раз поздравляем. Ну и наслаждайся, спасибо, прохладой, да, вместе с Европой Плюс. Ну а мы продолжаем наслаждаться музыкой. Ну и, конечно, мечтать о великолепном запасе мороженого.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефёдов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Пусть твой вторник однозначно будет ярче любого плейлиста, хотя он у нас уж очень и очень классный. Да, я даже Романова сделала все, чтобы этот час ты провел в наслаждении, но дальше будет лучше. Включай Европу Плюс на полную громкость. Пусть в твоем рабочем дне будет больше хитов, больше музыки и, конечно, больше хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка». ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com/18+.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14 ровно.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Кстати, о времени 14.19 уже в Москве. Ну, а это группа «Градусы» была на ресницах, их новый хит. Привет-привет всем, кто с нами. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. А в самые ближайшие минуты треки разнохарактерные нас ждут, но абсолютно хитовые. Риалто, No One Lives This Discotheque Alive, Тиесто, Beautiful Places, Пенни Бланко и Келвин Харрис вместе. Впереди I Found You.
1: Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: на Европлюс, диджей Годжа, Джейсон Руло и Мелоди. 14.04 в Москве. Если ты еще не в курсе, то знай, что появилось наше новое крутейшее приложение Radio Hub. Без регистрации, полностью бесплатное. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
5: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Деда, да. А когда мы будем твой дом пилить?
6: Семейная комедия «Дед Фомич».
8: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
6: Возрастное ограничение 12+.
9: Одним словом, не внуки, а мафия.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Кто у нас впереди? А это Calvin Harris и трек, который абсолютно соответствует времени года. Лето. Summer. Song in the Giants на подходе. Услышим Shut Up and Dance. Теннис Вимс и тот самый хит, после которого у него поклонников явно прибавилось. Mr. Know It All.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15.

0: Hello, ну тут все просто и понятно. Это Мизмо, всем hello, всем привет. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а на подходе у нас Temper City, их лучший, однозначно лучший сейчас хит Self-Aware. На прошлой неделе, напомню, дебют Еврохит Топ 40 и старт на 28 месте. Отличное начало. Ну и да, конечно, не забывай поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. Looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Мишель на Малиновой Луне. 15:34 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного дня под лучшие хиты. У нас впереди уже Зейн, LB One. Ваня Дмитриенко тоже не заставится долго ждать. Ваня Дмитриенко, это будет, как всегда, эмоционально и, как всегда, очень убедительно.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот дальше с нами Cheat Codes. Bloom. Yeah, you make me mama. See, тот самый хит, который в свое время наделал много шума в мировых чартах. Это Lily Wood and the Freak. Всегда уверенный в себе Tokyo Hotel. Впереди California Nights. California Nights. В общем, будет кого-что послушать в эти 30 минут у нас здесь на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Арена 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: Медуза, don't wanna go home. Всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 16 часов 20 минут в Москве. И уже совсем скоро с нами Миша Миллер, Алекс Вилле, Френч Монтана, Пост Малон. Да, тот самый Пост Малон, который умеет привлечь к себе внимание не только своим ярким луком, но и хитами, конечно же. Вот один из них у нас впереди. Называется он Circles.
1: Реклама. Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75. Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматологом, скопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Мануилов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джон Саммит, а вот Алекс Уоррен уже через пару быстрых минут. Алекс Уоррен, на становление которого как музыканта здорово повлияли, как он сам говорит, Джастин Бибер, Шон Мендес, Бенсон Бун. Ну а теперь и сам Алекс Уоррен для кого-то настоящий кумир и образец для подражания. Через пару минут на Европе Плюс. Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
5: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вполне себе по-летнему Talk to You на Европлюс Анотер. А вот до конца этого часа на Европлюс сначала Чапал Роу нас порадует, а затем Cardigans. Впереди и Erase Rewind.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Не торопясь, так подводят нас в концовочке этого часа со своим суперхитом Erase and Rewind. А в начале часа следующего уже группа BTS Swim. Напомню, номер 4 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами, Марина Лихачева. Здравствуйте. В Кремле ответили на слова канцлера Германии о гарантиях безопасности для Украины. Жители Ростовской области просят ввести на заправках систему чет-нечет, и стало известно, сколько россиян не планируют становиться богатыми. Об этом прямо сейчас. Заявление канцлера Германии Мерца о необходимости отстранить Российскую Федерацию от участия в разработке гарантий безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца. По мнению официального представителя Кремля, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Жители Ростовской области просят губернатора Юрия Слюсаря в социальных сетях ввести в регионе систему четных и нечетных дней на заправках, чтобы уменьшить количество машин в очередях. Суть системы заключается в разделении поток машин по первой или последней цифре в госномере на четные и нечетные. Первые должны заправляться только в четные числа месяца, вторые – в нечетные. Более 1000 казаков Севрикого войска Донского ежедневно дежурят на пляжах и проводят профилактические беседы о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяется детям и подросткам. Казаки-дружинники рассказывают о правилах поведения на воде, средствах спасения, их применения, раздают памятки с контактами спасательных служб. Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал данные опроса, касающиеся отношения граждан к высокому уровню дохода. Выяснилось, что значительная часть населения не включает финансовое процветание в перечень своих жизненных целей. Согласно исследованию, 40% респондентов заявили, что никогда не стремились к обретению крупного состояния. При этом 4% участников уверены, что уже достигли статуса состоятельных людей. Еще 30% опрошенных скептически оценивают собственные возможности разбогатеть в будущем. В конце выпуска курсы валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 76 рублей 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 29 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: самый хит, который слушается на одном дыхании. Meet Me in the Dark называется он, это АВ. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже на подходе, они уже очень скоро. Это Леони и Калум Скотт, это Бенаси Бразерс, Феликс Йен и Шаус. Уже практически в шаговой доступности.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
11: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hey, Kevin, what's up? Да, обращение к Кевину Паркеру. Он же есть Тейм Импала. Дракула на Европе Плюс. Всего 5 недель, напомню, понадобилось этому треку, чтобы стать номером 1 в Еврохит ТОП 40. Дракула выше всех сейчас в нашем чарте. Ну а в пятницу уже может быть кто-то другой. Все подробности хит-парада Европа Плюс на нашем сайте.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
4: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: find a way.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
12: Европа Плюс.

0: все времена, это точно J5 Find a Way на Европе Плюс. Ну что, дальше новый час музыки, только лучшие хиты, разумеется. Все впереди, будь с нами.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Ростове-на-Дону 18 часов.
2: Европа+. Европа+, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами, Марина Лихачева. Здравствуйте. Болгария выходит из коалиции желающих по Украине. Ситуация в Азовском море не отразится на поставках продовольствия. И стало известно, сколько россиян не смогут отдохнуть этим летом. Об этом прямо сейчас. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр, передает RT. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и на экспортные возможности России. С таким заявлением выступило Министерство сельского хозяйства России. Речь идет об участившихся атаках Украины на портовые объекты и транспортные коммуникации, по которым отправляется за рубеж продукция российского АПК, а также нефтепродукты. В Ростовском государственном медуниверситете министр здравоохранения региона Наиря Варданян провел встречу с ординаторами выпускного курса. В этом году обучение завершает более 600 молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. В ходе встречи 46 ординаторов получили направление в лечебные учреждения. Согласно опросу сервиса по поиску работы и подбору персонала, в этом году как минимум 55% россиян так и не смогут отправиться в летний отпуск. Большинство из них продолжат работать из-за нехватки сотрудников, высокой нагрузки или невозможности договориться с руководством. Для сравнения, в прошлом году от отпуска летом отказались 20% россиян, а 46% не брали его вообще. Многие из них признаются, что из-за отсутствия отдыха столкнулись с упадком энергии, стрессом и даже выгоранием. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 62 копейки. Единая европейская валюта 87 рублей 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
2: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмолл. ООО Мебельмолл.
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: С вами радиоприемники, это Кальвин Харрис и Джази, Satisfy. Классно, классно начинается моя рабочая вечерняя смена, и это, мне кажется, хороший знак, потому что впереди нас ждет еще просто невероятное количество суперхитов, которые точно понравятся. Ну а в 20:00 по Москве будет чуя летний вайб, там мы с тобой почилим, отдохнем, ну и кайфанем как следует. Кстати говоря, это Фомин, приветствую всех, кто меня слышит прямо сейчас, и обещаю, что в ближайшие 15 будет кое-что интересное, что пропускать ни в коем случае нельзя. Так звучит лето 26-го года, Мизмо и Hello. Классно, жарко, солнечно. Ну и Боб Синклар, Скайзи, обязательно, I Can Wait, уже скоро.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО «Эзо Freehouse» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
6: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
7: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Купи билет!
13: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
14: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».

0: На радиостанции номер один в России абсолютно летний трек Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Ну, в общем, вот такая история, которая запросто может оказаться на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП 40 этим летом, но ты можешь посодействовать на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент можно проголосовать за этот трек, ну и в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. В субботу, кстати говоря, мы регулярно выпускаем повтор, и он происходит с 16 до 18.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это «Градус», и на ресницах прямо сейчас на Европе Плюс свежий трек. Рядом с тобой замедляется время, но рядом с нами время проходит с удовольствием, правда ведь? До финала этого часа из музыкальных удовольствий. «Three Doors Down» и «He Without You», но прежде «Holy Moly» и «Talk to You Later». Скоро все будет, оставайся.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
19: Европа+.ру.
20: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
19: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
20: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
19: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
20: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
21: 12+.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет. Есть у нас что-нибудь новое, нет?
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Гость, привет, всем добрый вечер. Роскомнадзор отверг причастность к сбоям сервисов Google и Apple. Пресечена незаконная продажа средства для похудения, и в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа закрепить в налоговом кодексе порог дохода в 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для освобождения от уплаты НДС. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот порог уже был сохранен до 2029 года. Решение поддержит малый и средний бизнес. Предприниматели смогут продолжать работать без дополнительной налоговой нагрузки. Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple после сегодняшних массовых жалоб пользователей на плохую работу сайтов. На пике фиксировалось более 1000 жалоб за час на Google, также были недоступны Apple и GitHub. Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России. Ведомство опровергло свою причастность к сбоям, причины технических проблем не уточняются. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства ретатрутит, которое позиционировалось как средство для похудения и жиросжигания. Товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирован как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало признание декларации недействительными и направило письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять продукцию из оборота. Реализация такого товара создает угрозу для здоровья потребителей. Туроператоры ожидают оживления спроса россиян на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и осенью. Продажи туров возобновились после снятия ограничений МИД. Сдерживающим фактором остается высокая стоимость авиаперелета по сравнению с Арабскими Эмиратами. Саудовская Аравия привлекает туристов безвизовым режимом с 11 мая. Полноценного возврата к прошлогодним объемам пока не ожидается. Часть спроса перераспределилась на другие направления. И в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город Майя Минанбе с дворцами, храмами и пирамидами. На одной из плит изображение правителя с датами 7-9 веков. Город мог стать одним из последних крупных центров цивилизации перед ее крахом. Находка поможет лучше понять причины гибели цивилизации. Город расположен в заповеднике Калакмуль, а добраться до него можно только через опасные джунгли. И о валюте на завтрашний день: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Больше

0: Европе Плюс, Magnetic, в столице уже 19.20. Привет всем, кто меня слышит. Ну и слышать меня можно не только в машине, не только при помощи умной колонки, правда ведь, но и при помощи нашего приложения, нового приложения, которое ты можешь скачать легко и просто, установить абсолютно бесплатно и после получать удовольствие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я говорю про Radio Hub, если у тебя его еще нету, давно надо это исправить. Устанавливай, получай удовольствие в любом месте, в любое время. Ну и еще и 8 потоков, которые под любое настроение. Ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Ну и кайфанешь, поверь, музыка там классная. Кстати, из классного впереди Ужели, его Moving to the Sun.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
4: Лето зовет, море ждет. «Автурандот» – самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: «Европа плюс» – для детей старше 12 лет.

0: утра, когда ты будешь двигаться навстречу солнца, вспомни мои слова и включи Европу Плюс для того, чтобы не пропустить летнее У здесь на Европе Плюс. А сейчас главный летний гимн 26-го года. Ужели его Moving to the Sun. Ну так вот, летнее У завтра обязательно с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, музыка лучшая мировая, ну, общение. В общем, с утра необходимо все это. Если ты не веришь, проверь. Завтра это с 7 до 10. Ну и дальше, естественно, скажешь спасибо, что это было так хорошо и так приятно. Дальше, кстати, из приятного. Доминик Фейк и его Baby Doll, но прежде появится Эбон и его Hollow.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3 990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: I can't move on.
1: Baby Doll на Европе Плюс. Это Доминик Фейк в столице 19.48. Привет всем. Всем, кто только что попал в нашу компашку. Всем, кто хочет классной музыки. Это есть у меня. И в ближайшее время дожидаемся летний вайб. Солнечная, летняя, классная музыка. Вся будет здесь, на радиостанции номер один в России.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: А поехали? Всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.

0: Cities и Safe and Sound в финале этого часа на Европе Плюс. Вот так вот пролетели эти 60 минут, но у нас есть еще, и эти 60 минут будут особенными.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа плюс. 8 вечера в Москве.
4: Европа, Европа плюс. Летний вайб.
0: И вот это особенное время наконец-таки пришло. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут мы проведем, естественно, вместе. Обещаю тебе солнечную, обещаю тебе легкую музыку, чтобы ты нашел свои 3 минуты и расслабился после рабочего дня. Вторник вообще не самый легкий день, я понимаю. В понедельник куда ни шло, да, вроде только отошли от выходных, а во вторник уже понимаешь, что неделя стартовала. Значит, сегодня надо особенно расслабиться, а особенно получить удовольствие и особенно послушать классную музыку. Ну и давайте начнем первый час летнего вайба здесь на Европе Плюс вместе с Джоном Саммитом, Shades of Blue, но прежде Plastic Bright Sparks.

0: Ну что, продолжаем с вами слушать летнюю музыку, отдыхать. Время 20:19, его еще достаточно для того, чтобы расслабиться после второго рабочего, ну и, естественно, послушать что-нибудь еще. На подходе Милки и Just The Way You Are, но прежде Тиесто, Человек-легенда и Бриана Грейс с суперхитом Beautiful Places.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
3: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: летнем вайбе и Meet Me in the Dark в столице 2034. Летний вайб продолжается, продолжаем отдыхать, продолжаем слушать музыку, ну и наслаждаться вечером этого вторника. Angel Wood и I'm Alex, Need Somebody, скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу.
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Еврохит ТОП 40.
11: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
12: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
13: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проект появляется в нашем эфире с завидной регулярностью и каждый раз выдает, ну, вот такое классное звучание. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один России в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Повторял, повторяю и буду повторять это для того, чтобы ты нашел свои 3 минуты в этих 120 минутах, которые есть у нас на летний вайб. Так вот, до финала этого часа обязательно Гаудина и Crystal Waters послушаем Destination Unknown. Скоро все будет. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Fit завершает первые 60 минут летнего вайба на Европе Плюс, но у нас есть еще целых 60. Погнали вперед.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 вечера в Москве.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Так вот, вторая часть летнего вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Это лето ты проводишь с нами, это классно, очень здорово, потому что здесь на Европе Плюс летняя солнечная музыка для того, чтобы после рабочего дня можно было себе посвятить 3 минутки солнца, удовольствия и радости. Все это обязательно случится с тобой в ближайшие 60 минут, поэтому оставайся. Если тебя кто-то куда-то зовет, не ходи, оставайся с нами, потому что будет что послушать. Кстати говоря, обещание сейчас будет раздавать Фомин. Здрасте, всем отличного вечера. И из обещаний королева поп-музыки, которая совсем недавно выпустила новую пластинку, а в этой новой пластинке поучаствовало огромное количество топовых артистов, среди которых есть и чувак, который долгое время занимает первое место. DJ Mac Top 100. Я говорю сейчас про Мартина Гаррикса, и вот у них есть такой классный коллаб, который у нас в эфире только совсем недавно появился. И его не стоит пропускать. Прежде Арко и Night Feels. Ну и начнем новый час, эти 60 минут, с Purple Disco Machine и Dopamine. Погнали. 3, 2, 1.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

Еще просто невозможно. Королева поп-музыки Мадонна и первое место DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс Bizarre. Новый трек, классный трек, в летнем вайбе трек. Ну и я думаю, что этот трек этим летом точно доберется до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Ты можешь помочь на нашем сайте europaplus.ru.

0: всем известная история. Ну, кто ее не знает, но тут над ней поработал и свою руку приложил к ней. Алок, Deep Down, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Эту историю люблю, обожаю всем сердцем. Еще в юности, когда был помладше, собственно, этой темой занимался в различных клубах, где она звучала, и можно было танцевать, просто забыв обо всем. Я думаю, что в данный момент, ну, танцующих может быть не так много, но желающих, я думаю, достаточно. Так вот, про желающих потанцевать, если вы пропустили эту историю или как-то поздно включились, есть продолжение от Peggy Gou. Послушаем ее «На-на-на». Ну, а прежде суперхит. Суперхит от девушки, которая, ну, для меня вот просто стоит как-то особняком. Mia и Bad Girls уже скоро здесь, в летнем вайбе. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

В прошлом году, как мы все помним, эта девочка заряжала «Будь здоров». Пегги Гу прямо сейчас на Европе Плюс. It goes like. На-на-на. Ну и, естественно, в этом сезоне она тоже жары раздает. Можно ее видеть и слышать где-нибудь в DJ Mag Top 100. Ну, а можно слышать ее в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. И, кстати говоря, в любой момент, в любой ситуации ты можешь слушать нас при помощи своего смартфона, не забывая про наше новое приложение Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно. 8 потоков. Ты можешь найти там музыку для любого настроения. Ну и, собственно, получать от этого удовольствие. И, кстати говоря, есть еще кое-что. Но, например, можно заглядывать еще и в нашу студию, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно смотреть прямую трансляцию и, собственно, видеть, чем занимаются диджеи здесь в студии. Да, а занимаются разным, поэтому ни в коем случае не упусти такой шанс, скачай Radio Hub себе в смартфон.

0: Джинджер Рут. No Problems в финале летнего вайва на Европе Плюс. Ну, действительно, какие проблемы могут быть сегодня, да, когда мы вторник уже пережили, все живы-здоровы, да? Правда ведь? Ну и завтра, естественно, нас ждет продолжение. Причем продолжение будет классным, солнечным и музыкальным. Не пропусти летний вайб здесь, на Европе Плюс, завтра с 8 до 10. Ну а в ближайшие минуты не пропусти еще больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10 вечера.

0: Дракула прямо сейчас здесь на Европе Плюс. На секундочку, это первая строчка нашего Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Думаю, что есть шанс удержаться на вершине нашего хит-парада. Голосуй, до пятницы времени еще. Во! Поэтому в любой момент можно заглянуть, в любой момент можно поддержать. Ну и, конечно же, в пятницу с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось. Ну и не забывай, что в субботу обязательно случится повтор с 16 до 18 по Москве. А вот завтра с утра пораньше и музыка, и развлечения.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Еврохит ТОП 40.
8: Алекс Мануйлов.
9: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
12: Подробности на europaplus.ru.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европа Плюс.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: В ближайшие 45 ни одного лишнего слова и только лучшая мировая поп-музыка. Например, Coldplay, Little Teams, Burna Boy, Tini и классная история We Pray. Прежде BTS и трек, который добрался до вершины Еврохит ТОП 40, Swim. Ну и мною любимые диджей, это Calvin Harris,

0: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah, 11 вечера в Москве.

KDDK. Да, в ночи. Ну, классный трек. Хоть и короткий, но удовольствие получить от него точно можно и нужно. Кстати говоря, удовольствие всегда, пожалуйста, они есть на нашем сайте europaplus.ru. В любую минуту заглядываешь, смотришь, читаешь и, собственно, узнаешь новое. Например, вот 5 января Пол Ван Дайк у нас здесь. Здесь вот, например, еще Джей Шон тоже есть. Ну, то есть вы просто баннер пролистываете и... узнаете много подробной информации. Также есть, естественно, и Radio Hub, наше новое приложение, которое ты можешь скачать в свой смартфон, установить его и получать удовольствие вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент включаешь прямую трансляцию, включаешь прямой эфир, все у тебя обязательно будет. Ну и 8 потоков, об этом тоже стоит помнить, я всегда об этом говорю, потому что в любом настроении ты для себя

Проводишь с радиостанции номер один в России, лето проводишь с Европы Плюс, и это круто, это здорово, потому что у нас в эфире вот такая вот классная музыка. А Marshmallow, Portugal The Man и Phoenix для всех, кто пока еще не спит. И здорово, что не спите, 23:34 в Москве. И мы идем дальше, впереди The Second Voice и Let Me Be.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс, только классная музыка. Это Ava и ее Meet Me in the Dark. Ну как с этой музыкой уснуть? Чуть раньше главный гимн лета — это Ужели его Moving to the Sun.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в среду. В столице полночь.

0: и под лучшие хиты Европы Плюс. Это Авиа на радиостанции номер один в России. А это я, Олег Шишкин, тот человек, который с большим удовольствием составит компанию до самого утра и все это время будет снабжать отличной музыкой. Майя Мишель на «Малиновой луне», Джастин Тимберлейк, «Cry Me a River» и «Temper City» с «Self-Aware». Все это у нас на подходе в Москве. 0.17. Большой привет каждому. Отличной ночи. Ну и не забываем, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Провести ночь на малиновой луне, да еще и с нашей Мишелью, это что-то крутое и запредельное. Да, спасибо Тане Ткачук и компании за эту отменную работу. Далее с нами Боб Синклер и Кайза, добавим немного жарких танцев, послушаем хит «I Can't Wait», чуть раньше новинка двух легенд из разных эпох, это Мадонна и Мартин Гаррикс, крутейшая тема «Bizarre», но сперва суровый парень с серьезной музыкой. Post Malone, трек «Cold» уже через 3 минуты на Европе+. Плюс. Disco X O.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: хиты. 30 минут.
1: Полетели в очередную половинку часа. Масса классной музыки и отличный вайб гарантированно. И услышим вот чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А также и о летние хиты послушаем. Диджей Горджа, Джейсон Дерула, Мичика. И услышим золотой голос группы One Direction. Зейн Малик, Die For Me. Все, что назвал впереди, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европаплюс.ру.
0: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: впишутся в любую летнюю вечеринку. Так что смело добавляем в свой плейлист и пользуемся. Это Медуза и Генри Камомайл на Европе Плюс. Следующий, кто порадует наш слух, будут Мизма с летней работой Hello, также Доминик Файк и хит, который ждал своего часа почти 8 лет. Это хит Baby Doll. И послушаем кей-поп музыки Чимин, трек Who уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Еврохит ТОП-40 находится пока в листе ожидания, но в наших силах эту ситуацию изменить. Для этого нужно всего лишь пару минут времени зайти на europaplus.ru и напротив трека Hello нажать сердечко. Результаты этой недели Алекс Манулов озвучит, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. И не пропусти прямо сейчас еще пару классных хитов, например, Ханну Болейн и дэнс-тему Teardrop и Алекса Уоррена с работой Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное, никаких остановок. Обещаю, услышим. The Bowser, Magnetic.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

0: Немного скандинавского хаоса, немного диско, немного фанка. И, пожалуйста, получаем музыку, которую делают в Норвегии. Magnetic, именно так называется хит, группа The Bowser на Европе Плюс. Активно шагаем к утру этой среды. Напомню, что лучше всего его встречать в летнем у с Тимуром Бодровым. Там все необходимое для правильного старта дня. Улетные игры, классные подарки в виде полезных гаджетов, в том числе и денежные призы будут. И масса бодрящего настроения на весь день. Начнем в 7 утра по Москве, так что заводим будильники, чтобы не проспать. А пока будем бодриться под такие хиты, как Dream of You от Шиллера и Питера Хепнера. Но сперва предлагаю послушать Лиани и Калума Скотта хит «Stay».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Blackpink, трек «Дракула» в наших динамиках. В Москве 2:33, я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Предлагаю далее никуда не расходиться, поскольку на подходе еще одна шикарная подборка, в которой я включил гуру электронной музыки Тиесто в компании Бриэнн и Грейс. Услышим работу в танцевальном жанре «Beautiful Places». Чуть раньше наш отечественный производитель хитов Кирилл Джем, он же KDDK, с новинкой «Бамбалео». А раньше всех группа Tokyo Hotel с роковой темой «California Nights».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: FM's Rain Dance. А до финала часа с нами Pink и Nate Ross, невероятно красивые истории, Just Give Me a Reason и красотка Ava Max с треком My Oh My.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Ruskiaspress.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.